0: Так, 10 by this. Вам болел.
1: Дайте.
2: Дайте, надо отойти.
3: Альфа para 31-2885, gracias.
4: Affirmative, 7-0-8-1, ready.
0: Store final.